0: черпалка от 2190 евро уже.
1: Топлотна черпалка Samsung с монтажо и повърнено субвенцио екосклада же от 2990 евро.
2: При най-ближе Монтерио и на Тратник Пикаси.
1: Же от 2990 евро.
3: Нам прихая Европска колесарска елита. От 2 до 7 октомври бомо мед Любляно и Горенско гостили УЕЦ Европско првенство у цестен колесарство 2026. Словения. Удар Европе.
4: Интернет и ТВ.
5: Найс.
4: Здравенша мобилна.
5: Екстра найс.
4: Две мобилни и премиум сабине.
5: Фул найс.
4: Усакен пак гигабитна хитрост.
5: Нови пакети Т2 найс. Т2. Живление е найс.
6: Преновете хишо или градите нов дом. Изкористите 8% есенски попуст на уходна врата Пирнар, ки веля ле до 30 октомври. Изберите върхунска модели с карбонско конструкцио, варностио RC2 и изъедним теснением за всяко кус и проръчун. Акция веля у всех пирнаривих салоних и при избраних партнерих. Вечна Пирнар Пикаси.
7: Спростите рамена. Представляйте си дневно собо, кир е доволь простора за усе. Некдо бере, некдо гледа филм. Здай па преискусите туди та дел седежне, кир босте уживали у филмских вечерих.
8: Удобие е, ко дома усак найде свое место. Рутер. Дом удобия.
9: Денис Аудич представлен. Янези 3. Гремо на веселица. Алеш Новак. Рок Шкарлет. Роберт Петан. Ален Боришек. Ален Маснак. И Тилен Артач. Най се туди летос весели децембър зачне смехом и добро веселица. 5 децембра. У Тиволи. Уступнице на topevent.si и на бензински сервиси Петрол.
10: Veš, si ti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
11: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
10: Da.
11: Ja že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
12: Minus 25% na vse.
11: Samo do sobote.
12: Presenetljivo Dipo. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Брезплачна контрола вида в оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče в Коменди, Мариборо, Ново место и Копру.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Градите али обновляте свой дом и потребуете сенчила. Контактирайте върхунске строконяке Декор Сенчила. Ласна производня и 30 лет изкушан. Декор Сенчила.
5: Вум, вум, вум, вум, вум, вум, вум, вум, вум, вум, вум, вум,
6: вум, вум, вум, вум, вум, вредно си е представляти, погумно уресничити.
5: Вум, вум, вум, вум, вум, вум.
6: Изберите готовински кредит напред по акцийски понудби до преклица. ОТП банка. Тука смо!
7: Оберфест!
8: Оберфест!
7: Оберфест!
8: Оберфест!
7: Оберфест се врача! У субота 10 октября от 17 далее.
8: С нами бодо Свита Фелтна, Текила и Алия.
7: Устопни не ми! Се видимо на 13-м Оберфесту в спортен парку Върхника.
8: Приредител бо под великими шотори.
9: Слабо слышите? Не преслышите! Акция! Об питких безплачне меритве слуха за упокоенце. Покличите ниче на 50-980-19-19. УРЛ Медицина. Varno v rokah zdravnikov specialistov.
10: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
11: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
12: Za vina, kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
13: Wow, kako hudi štiri kolesniki pa motori.
14: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
15: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probat.
16: Dio mio.